0: РБК «Флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только». Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Disco, Ibiza. Disco, Ibiza. Disco, Ibiza. Disco, Ibiza.

Тайфу. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько популярна подработка среди нижегородцев. О возвращении трамваев на городские склоны. Но вначале о возвращении в город ночных автобусов. В Нижнем Новгороде этим летом запустят ночные автобусы. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин. Они будут ходить с 10 вечера до 2 часов ночи с начала июня до конца сентября. Всего будет 4 маршрута. Верхняя Печора, автовокзал Щербинки, микрорайон Комсомольский, метро Парк Культуры, ЗКПД 4, ЖК Цветы и ЖК Торпеда, катер Герой. Также этим летом возобновится движение трамваев на Зеленском съезде, а благоустройство там обещают завершить уже в мае. Об этом сообщило агентство News&N со ссылкой на компанию «Экологические проекты». Как там объяснили, некоторое время работы здесь не проводились из-за ожидания окончания работ по укреплению склона. Напомню, полностью закончить обновление всех путей в городе планируют в следующем году. Нижегородцев предупредили об очередном удорожании тарифов на ЖКУ. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в России, в том числе в Нижегородской области, в следующем году ожидается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно документу, рост прогнозируется на уровне 8,7%. В 2028 тарифы вырастут еще более чем на 7 процентных пунктов. В Нижегородской области с начала сезона выявили 3 энцефалитных клещей. Всего за это время в медучреждение обратились 888 человек с укусами. Половина всех обращений пришлась на последнюю неделю, о чем сообщил Роспотребнадзор. 17% исследованных клещей оказались переносчиками инфекций. 3 клеща были заражены энцефалитом, 184 боррелиями, 5 эрлихиями и 39 анаплазмами. И более 80% нижегородцев рассматривают подработку вне основной профессии. Это выяснили аналитики HeadHunter. Главным мотивом для подработок остается дополнительный доход. Также респонденты отмечают важность гибкого графика. Наиболее востребованными остаются профессии разнорабочих, комплектовщиков, кассиров и курьеров. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе. Об очередном массовом налете беспилотников. Также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%, дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву» – первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

speed on.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первое.

Эйфория, радио-рандеву, радио большого города. Радио-рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Очень сложно.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7. Дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отказывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Джузеф Алексей. Вторник, 19 мая. С добрым утром. Желаю всем хорошего настроения. Будем с вами слушать музыку в этом часе, которую нам дарят группа Dance Minus, Scatman John, Ken Laszlo, Ария 21, группа Звери, группа Ума, Турман, Элтон Джон, Леди Гага, Билл Медерик, Эстли и прямо сейчас вы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Расскажем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Если вы еще там не появлялись, знаете, собираетесь за руль, будьте готовы к тому, что 6 баллов сейчас в Нижнем Новгороде. Движение затруднено, но там еще ничего смертельного нет. Около 15-20 минут вам понадобится для того, чтобы ползти по улице Ванеева от Кузнечихи до маршала Рокоссовского, от Тепличной улицы до Кузбасской. Это на Московском шоссе. От Ясной Поляны до Планировочной улицы. От Самаркандской улицы и от Нижневожской набережной до Должанской. Ну и, собственно, все. Остальные заторочки длятся меньше 10 минут. Что касается мостов, то по направлению в центр все практически свободно. А из центра 7 баллов на Мызинском и Канавинском мосту. Дорогие автомобилисты, счастливого вам пути. Жарко, будьте аккуратны, не перегрейтесь.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: suis rentré à 5 heures du mat et je suis très...
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

днем плюс 30, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%, ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. Ну, осадков мы пока никаких.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио РНДУ, 8:56. В финале этого часа Билл Медли и Дженнифер Уоррес. Приятного вам прослушивания. Оставайтесь с нами. Это Радио РНДУ. Меня зовут Блюзов Алексей. Всем прекрасного дня. Искренне желаю.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

всем привет, всем тем, кто проснулся отдельный, потому что мы уже встали давненько. Поняли, что на улице настоящее лето, невзирая на то, что еще календарная весна. Будет жарко, это мы тоже поняли, поэтому одевайтесь соответствующие, друзья. Ну, не знаю, как у вас там кондиционировано или нет. Я вот не люблю кондиционера. Пока приоткрываю окно, еще свежесть идет. Но днем, конечно, от этого вряд ли можно ожидать чего-нибудь хорошего. Все-таки пришло это время, которое мы так долго ждали. Теперь будем говорить, что очень жарко. Ну, здравствуйте еще раз, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюзов Алексей. Всем хорошего дня. Сара Джейн Моррис и Марио Бионди открывают новый музыкальный час. Также в ближайшее время Дан Лукас и Стелла Браун, Лондон Бита, Студио, Мига, Майкл Джексон, Филбо Рива, Кори Вонг и Крис.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

безусловно, плюс 30 сегодня обещают нам синоптики, и уже можно переходить на летние песни. Вроде хотел их отложить до июня, но куда там, посмотрите, что происходит на улице. Шикарно, лето пришло. Это замечательно. «Братья Гримм» — одна из лучших летних песен последних лет. «Здравствуй, лето», — говорим мы, и переходим к очень приятной миссии поздравления именинников. Дорогие наши именинники, все, кто родился 19 мая, мы поздравляем вас с праздником, желаем вам любви, мира, всего самого наилучшего, солнечного настроения и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. В 1920 году в этот день родился Николай Михайлович Скоморохов, летчик-истребитель, дважды герой Советского Союза. В 1924 году в этот день родился Наум Борисович Бирман, советский режиссер театра и кино, сценарист, участник Великой Отечественной войны, человек, который подарил нам гениальные фильмы, абсолютно гениальные. «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Трое в лодке, не считая собаки», замечательный детский фильм «Магия черная и белая», «Сирано де Бержерак» и такой солнечный фильм «Воскресный папа», который мы смотрим десятилетия подряд и будем смотреть дальше. В 1930 году в этот день родился киноактер. Помните фильм «Москва слезам не верит», когда героиня Ирина Муравьева кричала, стоя на лестнице перед кинофестивалем каким-то, когда приезжает артист, и она истошным криком кричит «Харитонов!» Абсолютно народный любимец. В 1930 году в этот день родился Леонид Владимирович Харитонов, человек после роли Ивана Бровкина, который стал абсолютной звездой Советского Союза. В 1932 году родилась еще одна гениальная актриса российского театра и кино, народная артистка РСФСР, а по сути народная артистка, конечно, всего Советского Союза, Майя Григорьевна Булгакова. В 1945 году в этот день родился гитарист и лидер группы The Who, Pete Townshend. Поздравляем с днем рождения, представитель зала славы рок-н-ролла. Долгих лет жизни желаем. 80 лет назад, ух, сегодня ему уж 80, в 1946 году родился наш любимый итальянский киноактер, знаменитый комиссар Катани Микеле Плачидо. В 1949 году родился музыкант, автор песен и бас-гитарист прославленной команды ZZ Top и второй вокалист Дастин Хилл, вечная память. 75 лет назад в этот день родился вокалист панк-группы Рамонес. Джеффри Хэймен, его настоящее имя, так его называли все, Джой Рамон. Будем помнить этого настоящего хулигана-героя. В 1952 году родилась певица и киноактриса, которая родилась на Ямайке, абсолютная красавица Грейс Джонс. В 1954 году родился Сергей Валерьевич Холмогоров, актер, который служил в Владимирском театре драмы, в Калужском драматическом театре и в Нижегородском драматическом театре тоже. Но, конечно, если посмотреть на цифры, которые написаны, знаете, у всех актеров там пишут, такое-то количество работ в кино. Вот у него их 243. Это очень сложно представить, но это действительно так. Нет фильма, наверное, в котором он не снимался. Потрясающий актер. И все эти роли естественные. Это так важно. Так наигрывают сейчас современное кино. Но если появляется он в современных даже постановках, это всегда здорово. Холмогоров Сергей Валерьевич, с днем рождения. В 1958 году родился замечательный актер, он уже ушел от нас, но мы будем помнить его эти 80 ролей. Практически всегда не самые главные, но были и главные, кстати, роли, но он такой тонкий, такой интеллигентный, его сразу узнаешь. Сергей Бехтерев, вечная память. В 1965 году в этот день родился Михаил Витальевич Горевой, советский и российский актер театра и кино и телевидения, театральный режиссер и педагог. Вот человек тоже, который снимается, мне кажется, абсолютно во всех и современных тоже сериалах. Абсолютный гений. В 1965 году родился
Александр Васильевич Песков, актер театра и кино, который стал, конечно же, народным сразу же в 1995 году, после того, как снялся в постановке, очень такой яркой, в то время, когда уже кино перестали снимать, в 1995 году он снялся в фильме «American Boy» и стал, конечно, абсолютным любимцем. 55 лет назад в этот день, ух ты, ей ж 55, опять хочется повторить эту фразу, Лера Кудрявцева, ведущий партийной зоны, мы ее сразу вспомнили, вспоминаем, когда говорим про партийную зону, Лера и Гоша Куценко, ведущие на телевидении, были яркие, ну и сейчас, как известно, все в порядке у них с профессией, желаем здоровья и всего самого наилучшего. В 1972 году, в этот день, родилась участница шведской группы Ace of Base. Это замечательное событие музыкальное того времени, когда, в общем, переходили на поп-музыку, она становилась популярной, но там было все, и музыка, и исполнение, и, конечно, бесконечное обаяние этих двух вокалисток. Вот сегодня день рождения у Дженни Сесилии Бергрен. Это та, которая темненькая из Ace of Base. В 1977 году родилась актриса и певица. Вот вы знаете, я не смотрел ни фильмы с ее участием, ни песен, в общем, не слышал. Ну, там урывками где-то, конечно, это проносится. Но я знаю, что у нее многомиллионная армия поклонников, в том числе и в Нижнем Новгороде, когда ее привозили для выступлений в клуб, где я работал. Это было какое-то сумасшествие. Мне звонили молодые девчонки, я думаю, они-то уж куда, и хотели попасть на этот концерт. Наталья Орейро, поздравляем с днем рождения. Ну и завершим наш рассказ поздравлением с днем рождения еще одной прекрасной представительницы современной эстрады, скажем так, в хорошем смысле слова, потому что она все-таки необыкновенна. Она удивительна, и здорово, что даже после того, как она покинула суперкоманду «Гости из будущего», продолжает работать и собирать такие же полные залы, очень востребованы, а голос ее по-прежнему для нас остается таким вот каким-то манящим. Ева Польна родилась в 1975 году, послушаем ее песню и еще раз поздравим всех именинников сегодняшнего дня. Любви, мира, счастья, всего вам самого прекрасного.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.
4: Ну что ж, друзья, наступило настоящее лето, ну, по крайней мере, по температуре. Уже сейчас плюс 26 градусов, днем плюс 30 ожидается, представляете? Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.

на всего плюс 16. То есть, невзирая на жару, все-таки купаться еще рано. Вода достаточно холодная. Да и, в общем, нам еще не разрешали. Потому что должны проверить состояние наших водоемов и рассказать, где окунаться стоит, а где нет. Придет время, не волнуйтесь, не торопитесь, не торопитесь. Скоро, скоро наступит

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске умные светофоры в Нижнем стали работать на «Яндекс». Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%. Дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я не один, мы не одни, друзья, это точно. Мы вместе с вами. Первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву, Алексей Бузов. Мы всегда находимся рядом с вами, если вы настраиваете свои приемники на 103.4 FM. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Эрос Рамаццотти и Рики Мартин открыли новый музыкальный час. Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит The World of Line. Игорь Григорьев, Женя Трофимов, Високосный год, Дюран Дюран, Pet Shop Boys, Джованотти, Город 312. Легенда отечественной рок-музыки группа «Кино». Ну а прямо сейчас Алекс Нуэлл, Джесс Глайн и Нил Роджерс.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Итак, друзья, Брюс Фрикси будет с вами прощаться. Оставлю вас в компании музыки, которую вам будут дарить Женя Трофимов, группа «Високосный год», «Дюран Дюран», «Pet Shop Boys», «Джованотти», «Город 312», группа «Кино». И прямо сейчас Игорь Григорьев приглашает вас на танец. Алексей Брюсов говорит «До свидания». Обязательно услышимся с вами завтра утром на 103.4 FM. Я желаю вам прекрасного жаркого летнего дня, такого сегодня. Завтра тоже будет плюс 30, говорят. Ну, а потом потихонечку начнет температура снижаться и даже до плюс 15 дойдет. Но это будет потом, и не факт, что будет. Всем любви, мира и счастья, всего самого светлого. До завтра!

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире Радио Рандеву.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет, в РПЛ «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%, дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными, с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». первой радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%. Дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 103.4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: отпуска, чтобы насладиться морем. Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция ЦИПР. IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7, дизель прибавил 0,2 доли, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными, с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». первой радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Мне кажется, в обед рабочего дня, жаркого, летнего практически, должна звучать именно такая музыка. Легкая, неторопливая, без, может быть, каких-то потаенных глубин. Но каждый выбирает, конечно, по-своему. Здесь на радио Рандеву есть где разгуляться в музыкальном плане. Кира Найтли, команда Bee Gees, Рузвельт и еще Triangle Sun в ближайшие минуты, а в середине часа легендарный Sting появится здесь, и я, Андрей Лазарев, буду несказанно рад, если вы останетесь вместе с нами. Ну, как минимум на ближайшие пару часов в мою радийную смену. Что касается обстановки за окном, то сейчас 30 градусов тепла, так заявляют синоптики. Что говорить о дорожной ситуации, все спокойно. 3 балла, все идут только по делам, нигде, как говорится, не останавливаясь в неположенных местах или не создавая дорожных заторов. Это все, что касается окружающей нас обстановки. Я надеюсь, что обстановка, которая окружает вас в данный момент, вполне себе комфортна. А вот те самые Bee Gees продолжают наш музыкальный эфир.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Waitress, can I get the special? I'm a creep. I'm a weirdo.
1: Так весело, душераздирающие песни не пел еще никто. Это Ричард Чиз и его версия легендарного трека от группы Radiohead «Creep» в продолжении эфира на Радио Рандеву. Впереди не менее оптимистичные команды Maroon 5, Matt Sasseri появится здесь, ну и группа «Картинки» под занавес этого часа также прозвучит. Что-то новенькое на русском языке, почему бы нет? Мы не ограничиваем себя только лишь классическими золотыми хитами, как вы понимаете. Это Радио Рандеву, друзья. Меня зовут Андрей Лазарь. Желаю всем отличного, прекрасного рабочего дня и, по возможности, попутного свежего ветра.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске умные светофоры в Нижнем стали работать на Яндекс. Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%. Дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

Этот голос не спутать ни с кем. Собственно, таких голосов здесь на радио Рандеву очень много, но это Сил, друзья. Человек, который сделал себя сам, и мне кажется, если послушать его альбомы, точно найдете что-то, что отзывается в вашем сердце. А вот команда следующая, которая появляется в эфире, базируется на том, чтобы перепевать известные песни в таком фанковом необычном стиле. И на этом они сделали свою карьеру. Помпламус, продолжение эфира на радио Рандеву.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь как мать? Ты хочешь закончить как она?
3: Я хочу как я.
4: Сажай самолет.
5: Хорошо, там где нас нет, там ведь вечное лето. От дома не Насте, их печаль, что не в день, как счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных. И пустил на ветер я все, что спер с казны на чужбине.

0: и грудь пробила дробь, черная смородина. Эх, мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону, один раз открыв, обратно не закроешь. Ева!
0: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. И печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о международной конференции цифровой индустрии в городе, об очередном массовом налете беспилотников, также о том, как Казань оставила Нижний без большого футбола. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%, дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63 рубля 43 копейки, 95-й продает в среднем за 68,39, дизель обходится в 74 рубля 82 копейки. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными, с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.
8: В Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: последний раз.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Я увидел тебя. Это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй. На губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется. Я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя. Такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно.

времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе, послушай, мне ничего в этом мире не нужно.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске умные светофоры в Нижнем стали работать на «Яндекс». Насколько с начала года стало недоступнее топливо на заправках? Но вначале о судьбе нижегородского футбола. ФК «Пари Нижний Новгород» вылетел из российской премьер-лиги. Судьба нижегородского футбольного клуба решилась в воскресенье по итогам ничьей с «Рубином». Теперь, после 5 лет в РПЛ, «Пари НН» отправляется в ФНЛ. Генеральный директор клуба Виталий Карасев в своем телеграм-канале заявил, что команда провалила весь сезон в целом и взял ответственность за это на себя. Бензин в Нижегородской области с начала года подорожал на 4,5%. За апрель он стал дороже на 0,7%. Дизель прибавил 0,2%, о чем сообщил Нижегородстат. Средний литр 92-го сейчас стоит 63,43 рубля. 95-й продает в среднем за 68,39. Дизель обходится в 74,82 рубля. В Нижнем открылась конференция «ЦИПР». IT-форум проходит с 18 по 21 мая на Нижегородской ярмарке. Как написал губернатор Глеб Никитин в телеграм-конференции, призвано определить, как будет развиваться цифровая индустрия страны. Ожидается, что ее посетят делегации из 40 стран. В первый день ЦИПР посетил премьер Михаил Мишустин, а 21 мая выставка будет открыта для всех желающих. 18 мая нижегородцы сообщили о продолжительной серии звуков взрывов. По данным неофициальных мониторинговых каналов, в Нижегородской области могли работать дежурные подразделения противовоздушной обороны. Официального подтверждения информации на данный момент нет. Сообщения о возможных повреждениях или пострадавших также отсутствуют. И Яндекс.Карты в Нижнем Новгороде стали отображать сигналы светофоров в реальном времени. Как сообщили в компании, информация поступает от городской системы управления транспортом и обновляется в процессе движения. Новая функция охватила проспект Гагарина, улицу Родионова и несколько других участков, где работают умные светофоры. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

И это Sting, друзья, с его таинственной композицией The Book of Numbers, книга чисел, на волне радио Рандеву. С вами Ирина Ростова, друзья, и это замечательный день 19 мая, за окном плюс 30 градусов по ощущению, плюс 28 по показанию термометра. Влажность воздуха 24%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный, друзья, 1 метр в секунду. Настоящее лето пришло в Нижний Новгород, и завтра будет такая же погода, и снова плюс 30 и без дождей, друзья. Наслаждаемся солнцем в любимом городе и хорошей музыкой на волне 103 и 4 FM. Далее по курсу Джек Саварати с песней Dancing in the Living Room. Также услышим команду Мгзавреби, Beautiful Boys, Tesla Boy и прямо сейчас Depeche Mode с песней In Sympathy на волне радио Run.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. Городе попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. As I walk

И это команда Altverse, друзья, с песней Gangsta's Paradise. Прекрасный кавер в афро-соул стиле на волне радио Рандеву. Далее по курсу группа Hatters. Про сказочную тайгу споют нам много интересного. В финале часа услышим с вами кавер на песню «Ничего не говори» от Димы Паулса. Ну и прямо сейчас, через несколько секунд, умопомрачительная композиция от Алекса Кристенсена, Берлинского оркестра и Анны Коллер. Never Ending Story, друзья, на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях, о новых задачах для искусственного интеллекта, но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: House music. House music.

Добрый день, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда «Дежавю» вместе с Ричардом Греем создали удивительный микс на песню из-за времен диско Уитни Хьюстон «I'm your baby tonight» на волне «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде плюс 30, друзья, на дорогах 6 баллов, движение затруднено. Будьте внимательны, автолюбители, на выезде из центра по Мызинскому мосту пробка 8 баллов. На выезде из центра по Канавинскому пробка 6 баллов. На нашей волне далее по курсу только хорошая музыка. Друзья, приготовьтесь танцевать. Впереди звонки и его голоса. Также услышим группу «Моральный кодекс», «Милен Фармер», «Тейлор Свифт» и прямо сейчас Софи Элис Бэкстер с песней «Me and My Imagination» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Это прекрасный дуэт, друзья, Джейсон Деруло вместе с Дайдо, песню «When Love Sucks» на волне радио «Рандеву». Далее по курсу команды The Passwords, песни «Похожи», о том, как мы все с вами на самом деле похожи и мечтаем об одном, друзья. Также группа «Пленка» 1987 с песней «Где мои крылья», «Рикас», «Last Train to London», Микки Майнд с песней «Папа Уте», это будет афро-соул кавер, друзья. Ну и прямо сейчас кавер на Depeche Mode, это Нина Хаген и песня «Personal Jesus» на волне радио «Рандеву». Делайте ваши приемники громче.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.

друзья, сегодня 19 мая. Мир отмечает ряд интересных и необычных праздников. Сегодня день русской печи, друзья, также отмечают день ландыша в мире. День рождения кубика Рубика – та самая игра, которая путала мозги не только детям, но и взрослым, и их родителям, друзья, во многие годы, но хорошо развивает интеллект и сообразительность. Также сегодня ряд профессиональных праздников – День фармацевтического работника, и мы поздравляем всех специалистов, кто связан с этой сферой деятельности, друзья. Также сегодня Всемирный день семейного врача и День честной игры.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, восьмиступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР?» Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова-Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Плазма» с песней «Jump in my car» на волне 103.4.

баллов, друзья. На въезде в центр по Молитовскому тоже пробка 6 баллов, поэтому будьте внимательны, автолюбители. И оставайтесь с нами, ведь далее по курсу только хорошая музыка. Впереди команда «Одно но» с песней «Спасибо». Мы говорим спасибо всем вам, наши дорогие слушатели, что вы остаетесь с нами на протяжении уже почти 34 лет. Также группа Triangle Sun, далее по курсу О'Нейла, Джек Саваретти, ну и прямо сейчас Хьюберт Ка с песней Midnight Sun на волне радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет?

Это команда «Одно но» и «Сансей» с песней «Спасибо». Я благодарю вас, друзья, за этот замечательный эфир и песню «Спасибо» на волне радио. Рандеву, друзья, далее по курсу только хорошая музыка. O'Neill Canvey с кавером на песню «What a Feeling». Уверена, вы узнаете ее с первых нот. Также Джек Саваретти, «Calling Me Back to You». Услышим девушку с Карибы, до Дуа Липы, ее композиции «Illusion». Команда «Юпитер». Got Lucky, Exo Tago с песней Contain, много итальянской музыки под занавес этого часа. Kanye Williams и прямо сейчас загадочная команда Triangle Sun с песней Never Ever. Никогда не будет достаточно на волне радио Рандеву. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Друзья, желаю вам отличного завершения этого солнечного яркого вечера в компании хорошей музыки на волне 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправданий, и нет оправданий.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный

0: подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
1: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
6: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР?» Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.
1: Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологии искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: ближайшие несколько дней, по ощущениям нейросети Яндекса, в нашем весеннем городе будут по-июльски жаркими и солнечными с температурой до вероятных 30 положительных градусов. Осадков до конца рабочей недели не допускается.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я запишу буквами голоса наших птиц, но в старом

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым

0: ветер, хочу канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
1: Но почему нельзя просто так любить?
0: Просто так любить.
1: Просто так простить.
0: Просто так простить.
1: Умей.

0: самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет.
1: Радио-рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. «Радио Рандеву».
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, что сказал министр цифрового развития на конференции ЦИПР. Об оплате проезда в метро по геопозиции. Также о том, сколько налички носят при себе нижегородцы. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибоя и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых интернет-решениях и старых интернет-ограничениях. О новых задачах для искусственного интеллекта. Но вначале об обновлении городских дорог. В Нижнем стартовал плановый ремонт дорог. Об этом сообщил мэр Юрий Шлабаев. По его словам, капитально отремонтируют улицы Карла Маркса, Кузбасскую, Удмуртскую, Рябцево, Звездинку, Новикова, Прибой и Казанское шоссе. Там обновят дорожное покрытие, приведут в порядок тротуары и остановки. Работы уже стартовали на улице Кузбасской. В среду ремонт стартует на Удмуртской и Звездинке. Остальные объекты поэтапно запустят в июне. Искусственный интеллект в Нижегородской области займется борьбой с борщевиком. Соответствующее соглашение на конференции ЦИПР подписали региональный Минсельхоз и Сбер. Как там пояснили, внедрение технологий искусственного интеллекта даст возможность собрать воедино информацию о территориях, охваченных сорняком, проследить за изменениями и точнее сформировать план по его ликвидации. Министр цифрового развития и связи региона рассказал, когда связь перестанут глушить. По словам Александра Синелобова, отсутствие мобильного интернета мешает противнику достигать целей. Когда исчезнет причина, тогда прекратится блокировка. Министр рассказал, что в регионе продолжают расширять белые списки и сеть точек Wi-Fi. Вместе с тем он опроверг планы по запуску СМС-уведомлений об угрозе беспилотников. В Нижегородском метро внедрили оплату по геопозиции. Она доступна на всех станциях с 18 мая и происходит через сервис 2GIS. Чтобы воспользоваться оплатой по геопозиции, нужно построить маршрут в приложении, открыть раздел «Проезд» или зайти в профиль, а затем рассчитаться банковской картой. Далее будет сгенерирован QR-код для турникета. При этом необходим доступ в интернет. И выяснилось, сколько наличных носит при себе средний нижегородец. По итогам опроса «Суперджоп» доля тех, кто носит с собой наличные, снова увеличилась. Средняя сумма у экономически активных россиян выросла до 4300 рублей против 3500 в среднем у жителей Нижегородской области. Полностью безналичный расчет используют лишь 15% нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио-рандеву. Радио большого города. Радио-рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.